0: Каролина Возняцкая, ты играла 2 раза, оба раза победила. Вот игра ее вообще тебе удобна?
1: Радио Кампус Пари. Il est minuit.
2: L'heure du mix sur Radio Campus Paris.